Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, иже везде сыся исполняя сокровища благих и жнеподателю, приди, вселись в ныне очистины от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жиси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою неустнах стивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси нощью, искусил меня еси, не угрейтеся во мне неправда. Я, когда не возглаголют уста моя дел человеческих, за словеса устен Твоих, аз сохраних пути жестоки, соверши ступы моя во стезях Твоих, да не подвижутся ступы моя. Я аз возвав, яко услышал меси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая уповающее на Тя. От противящихся десницы Твоей сохрани мя, Господи, яко зеницу ока, в крови крилу Твоею покрыши мя, от лица нечестивых, от страшных мя, врази мои, душу мою одержаша, тук свой затвориша, уста их глаголаша гордыню, изгоняющие мя ныне обыдоши мя, очи свои возложиша, уклоните на землю, объяши мя, яко лев готов на лов, и яко скимен, обитая в тайных, воскресни, Господи, предвори я, и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от враг руки Твоей я, Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишися сынов, и оставишь останки младенцам своим, аз же правду и явлюсь и лицу Твоему, насыщуся внегда, явите мися славе Твоей, к Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, не же да посмеют, мися врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконющие вообще, пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты еси, Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день, помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть, грех юности моя и неведение моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, си пути Господни милость и истина взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути, его же изволи. Душа его во благих водворится, и семя его наследит землю. Держава Господь,
боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий спас. Скорби сердце моего множишися, от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое и труд мое, остави все грехи моя. Вишь враги моя, яко умножишися и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобие и правее прилепляхуся мне, яко потерпев тя, Господи, избави, Господи, избави Божия Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче умой мя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворив, я когда оправдившися во слове всех Твоих и победивши в них, да осудить идти, себо в беззакониях зачат есть мне, во гресех роди мя, мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестная тайная премудрости Твоя явил мне иси. Укрупиши мя, и сопы мои очищуся, омыши мя, и паще снега убелюся. Слухом моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и все беззакония мои очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отвердишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Память праведного с похвалами. Тебе же давлеет свидетельство Господне предтече. Показал бы сей сего истину и пророков честнейший, яко и в струях крестите сподобил сей си проповеданного. Тем же за истину, пострадав, радуйся, благовестил еси и сущим в аде Бога, явшегося плотью, землющего грех мира и подающего нам велию милость, и ныне присны во веки веков. Аминь. Богородице Ты, сила за истинное, возвратившая нам плод живота, Тебе молимся, молися, Владыца, со святыми апостолы помиловати души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне. Поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасатя. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Предтечего славное усекновение, смотрение, бысь некое божественное, да и сущим в аде спасова проповесть пришествие, да рыдает убо иродия, беззаконное убийство, и спросивши, не закон бо Божий, не живый, век возлюби, но притворный, превременный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне, иже праведная, любя и грешная, милую, иже вся завыка спасения обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в час сей молитвы, исправи живот нашим заповедям Твоим, души наши освети, телеса учисти, помышления исправи, мысли учисти, и избави нас от всяких скорби, золу, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем в соединении веры и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувима, славнейшую, без сравнения серафим, без остления, богословоросшую, сущую Богородицу Те величаем. Имени Господне святейшей благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, Святый Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного и имя же Феси, судьбами, спаси меня, недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих, яко чужди и восташа на мя и крепцы, взыскаши душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Все Бог, Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истиною Твоею потреби их, волею пожру Тебе исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил Мессии, и на враги моя возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего вон мими, и услыши меня в скорбех печалью моею, и смятохся от гласа вражии, и от тужения грешнича, яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждуваху, ми, сердце мое, смятеся во мне, и боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прийде на мя, и покры мя тьма, и рех, кто даст мне криле, яко глубине, и полещу, и почию, се удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видев беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, и труд посреди его, и неправда, и не оскуде. Отсток его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы кубу, и аще бы ненавидей мя на мя велеречивал, укрыл бы ся от него, ты же человече равнодушне, владыка мой, и знаю и мой мой, и же купно наслаждался еси со мною брашен в дому Божий, ходихом, единомышлением, да приедет же смерть, да придет же смерть на ня, и да снидут во отживе, яко лукавство в жилищах их, посреди их, аз к Богу возвах их Господь, услыши мя, вечер и за утро, и полудня повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит мир, миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит,
я сы прежде век несть боим. Изменения яко не убоявшися Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделившися от гнева лица Его и приближившися сердца их, умякнуша в словеса их паче елея. И та суть стрела возверзи на Господа печаль твою, и той тебя препитает, не даст в век молитвы праведнику, молвы праведнику. А ты же, Боже, не изведешь я в студенец истление мужа крови и льсти, не припловя дней своих, аж же, Господи, уповаю на тебя, живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, заступник мой еси, не прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловчи и от словесе мятежно, плещма своима осенит тебя и под крылья Его надеешься, оружием будет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны твоей, я тысячи и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима твоима, смотришь и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положил, еси прибежище мое, а твое не приедет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть, от тебе сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою на аспида и василиска наступишь, и поперешь, и льва, и змея, яко на мя уповая избавлю и покрыю, и я, как узнай имя мое, воззовет ко мне, и услышу его, с ним есть, вскоре изму его, и прославлю его, долготую дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Память праведного с похвалами тебе же давлеет свидетельство Господне предтече. Показал бы сей сего истину и пророков честнейший, яко и в струях крепь. Мстите, сподобил сиеси проповеданного, тем же за истину пострадав, радуйся, благовестил еси сущим в аде Бога, явшегося плотью, землющего грех мира и подающего нам велию милость, и ныне присны во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение запремногие ноги грехи наши, ты иже от тебе родшегося моли, Богородица Дева, много бо может моление матерне ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечестная, яко милостив есть и спасти моги иже и страдать я у нас изволивы. Скоро да предварят мы щедроты твоя, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, спаси наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь.
предтечи во славное усекновение, смотрение бы с некое божественное, да и сущим во аде спасова проповесть, пришествие, да рыдает убы и родия, беззаконное убийство и спросивши, не закон бы Божий, не живый, век возлюби, но притворный, превременный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славим и Христе Боже, долготерпеливе, много милостиве, много благоутробне, и же праведное, любя и грешное, милуй, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими наши в час сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя, соучисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сила веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остления Богослова Родшую, Сущую Богородицу Тебе величаем. Именем Господним святейший благослови. Аминь. Божий Господи, силы вся Твари, Содетелю, иже за милосердие безладное, милости Твоя, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего и честным Его крестом, рукописание грех наших, растерзавый и победивый, тем начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбче, прими нас грешным, благодарственная сия и молебная молитвы, и избави нас от всякие всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наша, и не я уклонись сердец наших в словеса или помышления лукавстве, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и ежу от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

опиравшися на Него, и хотяши Его убить, и не можаше. Ирод, бо боявшийся Иоанна, веды Его мужа праведно и свято, и соблюдаше Его, и послушав Его много творяще, и в сладость Его послушаше. И приключися дни потребную их до Ирод Рождеству

лежащий хочешь и дам ти, и клятся ей, яко аще попросишь у меня, дам ти и до полца

хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделить, убийцы единый народ и я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твоей победы, верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим поспешествуй. Духи братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающие во омрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти придержащая, как всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенная крова в изгнание сущие дома веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, смятение и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя веры, надежды и любви, восстави пахи во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якогда едиными усты и единым сердцем. Исповемся Тебе, единому Богу, Троице славимому, Ты боишься заступления и победа, и спасение уповающих на Тебя, и Тебе славу ссылаем,

Всех православных христиан, да поминет Господь Бог Отца.

Cześć, Jakubo, Ingo, Spadopo.

верно наставника, хранителя душ и телес наших,

нашого Господа, про

0: Христа нашего, ныне и покаяние скончать его Господа просим. Кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Отдай, Господи!
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшаяся,

God

же пия кровь ко общению, первые примирися тя опечалившим, та же дерзая таинственное брашно яшть, прежде причастия страшные жертвы, животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом, Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари, видимое и невидимое содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости в последние дни вплоть облукися и распныся и погребыся за ныне благодарное, изнанравное Твоей кровью обновивый, растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согрешив, Бог Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и несть достоин, возрейте на высоту славы Твоя, прогневав, во Твою благость Твоя заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобив, Сый долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего, всячески ожидая обращения, Ты бы рекал еси человека любче, пророком Твоим яко хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живы быть ему, не хочешь, ибо владыка создания Твоей руку погибнуть. Погубите, не же благоволишь в погибели человечестей, не хочешь и всем спастись и в разум истины прийти, тем же и аз, ащи недостоин есть мне веси земли, и сия превременная жизни всего себе повину в греху и сластем проботив и твой, осквернив образ, но творение и создание твое быв, не отчаянно. Нечаяваю своего спасения, окаянный на Твое же безмерное благоутробие, дерзая пригожду, прими его и мне, человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мутыря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земля мира и немощи человечества. Исцеляй, труждающиеся, обремененные к себе призывай и упокоевай, не пришедый призвати, праведное, но грешное на покаяние, и очисти мя от всяких скверны плоти и духа, и

0: Витрачай святиню со страх. Вострася Твоєм, якогда чистым, сведением совести мой, я святынь Твоих часть приемля, соединюся с святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущие, пребывающие со Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и не да суд мне будет причастие причистых и житворящих тайн Твоих, ниже, да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь тьми, даже до конечного издыхания неосужденно воспринимати часть святынь Твоих, Духа Святаго общения, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якода и аз со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовал и си любящим Тя, Господи, в них же препрославленный си во веки, аминь. Господи Боже мой, вем я конесь достоин, ниже доволен, да под кров нидеши храма души моя я, за неже весь пуст и пал все есть, и не имаши во мне место достойный еже главу подклоните, но якоже с высоты нас ради смирил еси себе, смирись и ныне смирению моему, и якоже восприял еси в вертепе и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими, и в яслях бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и якоже не удостоил еси в нити, и свечеряте согрешники в дому Симона прокаженного, так воизволи в нити и в дом, смиренная моя души, прокаженная и грешная, и якоже не отрину еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сицу милосердиси, и о мне грешным, приходящим и прикасающим, тися и якоже не возгну, шался еси скверных, и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся, скверных, шихоне, уст и нечистых, и нечистших, ниже мерзких моих, и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка, но да будет ми уголь пресвятаго Твоего тела, и честная, и честные Твоя крови, во освящении, просвещении, здравия, смирении моей души и телу, в облегчении тяжестей многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злаго моего и лукавого обычая, умерщвление страстей и в снабдении заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожду к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общения Твоего, от мысленного волка, звероловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко един Сый Свят, Владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце чревеса, искорени страх Твой у всех моих. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Братья и сестры, сегодня мы совершаем память честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна. Он родился от праведного священника Захарии и Елисаветы. Когда они уже были в преклонных летах, родился по особому и чудесному обетованию от архангела Гавриила. И еще младенцем на руках своей матери он спасался бегством в пустыню от нечестивого царя, который приказал казнить детей в Иерусалиме и окрестностях. Там он проводил жизнь крайне аскетическую, в посте и молитве, в тишине и безмолвии. А смерть ему пришлось принять мученическую от другого нечестивого царя посреди пира и шума пьянствующих и развращенных людей. Смерть за истину, смерть за правду Божию от надменных, пляшущих и смеющихся. Горе горе смеющимся ныне, говорит Христос. Смеющимся под задориваемым дьяволом от опьянения, от блудных песен, от многословия анекдотов всевозможных шутов. И это так далеко отстоит от той радости, которой призывает нас Бог. Радости о Господе, о Духе Святе, от опьянения благодатью Божией, от утешения Христовой любви. А путь к этой радости не водка и блуд, а слезы и плач. Блаженны плачущие, яко ти утешатся. Однажды преподобный Пимен великий одному брату сказал: «Авраам, когда пришел в обетованную землю, то купил себе гроб, и из гроба начал вступать во владение обетованную землею». Брат спросил: «Какое имеет значение гроб?» Авва отвечал: «Это место плача и рыдания. Жизнь это наша временная и очень краткая, занимает всего 7 или 8 десятков лет, и это в самом лучшем случае. А память ее завершении, о том, что всем нам нужно будет окончить ее смертью, очень действенно может помочь нам не рассеиваться по развлечениям и страстям мира сего, а собраться и укрепиться в страхе и любви к Богу. А помощь Божия приходит и хранит нас, когда мы смиренно преклоняем пред Ним колени свои и открываем Ему со слезами сердце свое». И тот же старец на вопрос брата: «Что мне делать со страстями моими, возмущающими меня?» сказал: «Будем всеусильно плакать пред благостью Божией, доколе она и сотворит милости с нами». И опять он сказал: «Желающий избавиться от живущих в нем грехов, плачем избавляется от них, и желающий не впадать вновь в грехи, плачем избегает от впадения в них. Это путь покаяния, преданный нам Писанием и отцами, которые сказали: плачьте, другого пути, кроме плача, нет. Но мир сей обольстителен и лукав. Он предлагает нам многие развлечения и увеселения, многие соблазны и обольщения, как под благовидными, так и под откровенно нечестивыми предлогами. Но примеры святых, которые для нас как путеводные звезды, показывают нам, что Богом и с Богом победа будет дарована идущему, хотя и спотыкающемуся, и падающему, но не отчаивающемуся, и восстающему на этом пути. Пути не пьянства и смеха, но плача и покаяния. Но и многие скорби и болезни в нашей жизни отвлекают и берегут нас от праздностей и развлечений бесовских. Поэтому из-за скорби, из-за немощи, из-за болезни, которые посылает нам Господь, сугубо Ему благодарение и слава Богу. О том же старцы рассказывали, что однажды, проходя через Египет, он увидел женщину, сидевшую у гроба и плакавшую горько. При этом он сказал: «Если бы со всего мира стеклись к ней утешающие, то не отвлекли бы души ее от плача». И вот опять вспомним слова Спасителя: «Горе смеющимся ныне». И давайте будем беречь себя от дьявольских развлечений, всякого хохота и косного голосования, чтобы не постиг нас сугубый гнев Божий. Будем идти путем покаяния и смирения, на котором найдем и радость, и мир, и утешение от Бога. Покаяние, а не роскошь, праздность, смех и веселение хочет видеть в нас Бог. Преподобный Пимен однажды сказал брату: «Когда Бог посетит нас призывом в вечность, тогда что озаботит нас?» Брат отвечал: «Грехи наши». Старец сказал: «Итак, войдем в дома наши и, уединившись в них, воспоминем грехи наши, и Господь послушает нас». И еще этот старец говорил о себе: «Я подобен человеку, погрязшему в болоте по шею, и еще имеющему груз на шее, и вопиющему к Богу: помилуй меня». Этот вопль к Богу: помилуй меня — это не шум пьяного пира и хохота, это слезная просьба в покаянии. А этот образ утопающего в болоте, который привел старец, это образ человека, который действительно увидел себя таким, какой он есть, с бременем грехов по численности, как песок морской. И теперь ему не до смеха. Впереди смерть, мытарство и страшный суд. И теперь его сердце стоит перед Богом и просит: «Помилуй». просьба, помилуй меня, это выражение внедрившегося в душу плача. А как тяжело, а часто и невозможно молиться, делать поклоны, приносить покаяние, держать небольшое домашнее правило с внедрившимися в душе блудом, пьянством и смехотворством. И еще скажем несколько слов о том, за что ненавидела Янна предтечу та женщина, о незаконном сожительстве. Не могут люди просто сойтись и начать жить без законных обязательств пред Богом и народом. И если в благочестивых семьях желанным является рождение детей, то в таких союзах их не хотят, от них предохраняются, если вдруг они зарождаются, то их убивают спиралями, абортами и прочим. И девицам, и женщинам, живущим в миру, надо беречь и хранить себя в чистоте, ни в коем случае не участвовать ни в каких скверных плясках и не носить на себе блудных одежд и украшений. А всем нам, дай, Господи Боже, провести время этой жизни в покаянии, ибо жизнь эта, как мы с вами сказали, очень краткая и оканчивается смертью. И когда придет наше время умирать, проходить мытарство, а потом предстать перед судом Божиим, дай Господи, чтобы Матерь Божья Ан Предтеча были нашими ходатаями, как за грешников, но кающихся, а Христос сказал бы эти милостивые слова: «Приидите, благословение Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира. Аминь».

Я не знаю, что такое. Помимо тебя, прости меня, совершенно.

Благословляй, Божественной силою, и не остави нас уповающих на тебя.

ההצבעה 73,

славных и стихвальных апостолов и живосвятых отца нашего Иоанна, как архиепископа Константина Града за то, что он и подобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Рада и святого чудотворца, и так и славного пророка Пятничи Крестителя Иоанна, и Божий память совершает, и все святых помилует и спасет нас, яко благ и человека.

0: Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня грешного, но общниками обуйте святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мне недостойного причаститеся при чистых Твоих тайн, при чистых Твоих и небесных даров сподобил еси на владыку человека любче нас ради умеры. Живи воскресы, даровавый нам страшное сие животворящее таинство во благодеяние, освящение души телес наших дашь, выйти сим, и мне в исцеление души и тела, во отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерную, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твое, я благодати и Твоего царствия присвоения, дабы святыни Твоей теми сохраняем Твою благодать, вспоминаю в них всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце, Благодетелю, и так у сего жития исшед, по надежде живота вечного и пресносущный, достигну покой, еде же празднующий глаз, непрестанный и бесконечный, сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы есть истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь вовеки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя о всех, я же миеси подал благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю, убо Тебя, блажи человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим и в сени крилу Твоею, и даруй мне чистую совестью даже до последнего от моего издыхания достойно причаститеся святынь Твоих в оставлении грехов и в жизнь вечную. Ты бы еси хлеб животный, крупный источник святыни податель благих, и Тебе славу ссылаем с Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою, волю огонь сы и опаляй недостойное, да не опалишь и мне, Содетелю мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу и в сердце. Попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми, купя чувств просвети, простую тетерицу всего мя спригвозди, страху Твоему присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и умы и украси мя, удобри, вразуми, просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня мне бежит всяк злодей, всякая страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые чина на начале же бесплодных предтечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную чистую Матерь их же мольбы благоутробни прими, Христе мой и Сыном света соделай Твоего служителя. Ты бы еси освящение единой наших блажа души светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная в оставлении грехов. Будешь же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стати, одесную славы Твоей я, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченная моя души, надежду, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил имея сии недостойного причастника, бытия пречистого тела и честная кровь Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори мя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих и воззвание в пленениях, в помышлениях моих, и сподоби мя до последнего издыхания неосужденно принимати пречистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния исповедания во еже пети и славите Тя во вся дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко, видя Христа, Отче мои, спасение Твое, еже еси уготовил пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твоей Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просветение, сребролюбие, мирови, сокровища, списка, высоту нам смиренно-мудрее показа, но Твоими словесы наказуя, очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать и Твоим, уст нам вся учиши. Поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженни преподобне достойно, хвалим Тя, есибо наставник, яко божественное являя, и ныне присны во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных моления гласы, но предвари, яко благая, на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву. И почтися на умоление предстательствующий присно Богородицу чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, честнейшую
1: Херувим, Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослова Рожшую, сущую Богородицу Тя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови.
1: Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, да Ты славный всехвальных апостолов, Благославного Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, и Живосвятых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, Града Златоустого и всех святых, помилуй Ты, спаси нас, и это благ, и человека любит.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй.

those who sit out those who wear serious and brothers.

Бог, спасати. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иди на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный даже днесь. И оставя нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение.

Аминь. Предтеча во славное усекновение, смотрение бысть некое божественное, да Иисущим в аде спасого проповесть пришествие, да рыдает убы и родия, беззаконное убийство и спросивше, не закон бы Божий, не живый век возлюби, но притворный, привременный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, и же праведно любя и грешный милые, и же всязывая ко спасению обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши в часы и молитвы, и исправишь год наш к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зола, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение мы соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, и благословили Тебя веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присланный во веки веков. Аминь. Честнейшую и червим, и славнейшую, без сравнения, и Серафим, без исцеления, Богослово, Рожию, Сущую, Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, Святейшим Владыком.

Аминь. Владыка Божий, Отче, Держителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святые Души, Едино Божество, Едина Сила, помилуй меня грешного, и ими живи со судьбами. Спаси меня достойного гроба Твоего, и благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу жди и восташи на меня крепце и взыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит зла врагом моим, истинной Твоей потреби их. Волею пожелаю Тебе и споемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня Иси, и на враги моя воззре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего. Вонми мею, услыши мя, во скорбех печали моей, сметовся от глаз и вражия служения грешнича. Яко уклонишь на мя беззаконие, и во гневе враждовах ми. Сердце мое смятись во мне, ибо есть смерть нападе на мя. Страх и трепет прииди на мя, покрыми тьма. И редко даст мне крылейка голубине, полещу и почию. Все удалихся бега и водворихся в пустыне, чаю Бога спасающих меня от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, и кабинет беззакония, пререкания в ограде. Днем и ночью обыди по стенам его беззакония, труд посреди его и не

правды, и несколько оспогни бы ликвы и лесть, и каши бы враг поносил мне и претерпел бы куба, яще бы ненавиденными велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мной брашен, в дому Божию ходихом единомышлением, да приди же смертно ня и да снинет в ад живи, я колокаство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыши мя, вечера за утро и полудни повем, и возвыщу, и услышит глаз мой, избавит миром душ мой от приближающихся мне, и кого мной зебях и со мною, услышит Бога, смирит я свои прежде век, неизбоим изменения, не убоявшийся Бога, простре руку свет на воздаяние, спернившись завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближившись сердца их, умякнувши словеса их, паче или это суть стрелы, возверзи на Господь, и печаль Твою, то и Ты припитает, не даст век молвы праведнику, Ты же, Боже, не изведешь, и я в суде не сострение, мужа и кривей, и листи не припилая дней своих, аз же, Господи, уповая на Тя, живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во творится, кричит Господи, вы заступник мой, си, и прибежище мой, Бог мой, и уповая на Него, я готов избавить от всей телов, чай словеси мятежно, плечма своими осените, под крыле Его надеявшися, оружием обыдите истинно Его, не убоившися страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного, в одет от страны две тысячи, и тьма одесную к тебе же не приближится, обачающим и твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище Твое, не приидет к тебе злой раны, не приближится к тереси Твоему, яко ангелам своим заповесть тебе сохранить тебя во всех путях Твоих, на руках возьмет тебя да никогда приткнешь, а камень ногу Твою, на аспиды веселиться наступишь и поврежь льва и змеи, яко на мя уповая избавлю и покрою, яко позна имя мое, воззовет ко мне, услыши Его, с ним есть он в скорби из моего, и прославлю Его, долготой от ней исполни Его, явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присланный во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Память праведного с похвалами Тебе же давлеет свидетельство Господне предтече. Показал бы сии сивы истины и пророков честнейший, яко и в струях хрестите сподобил сии сии проповеданного, тем же за истину пострадав радуйся, благовестил и сии сущим в аде Бога, явшегося плотью, землющего грех мира и подающего нам велию милость, и ныне и присный во веки веков. Аминь. Яко не ему мы дерзновение за премногие грехи наши, Ты же, Тебе родшегося, моли Богородица Дева, много бы может моление матерней к благосердию владыке, не презрай грешных мольбы всечистые, к милосев есть и спасти моги, и же и страдать о нас, осволивай. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко обнищахом село, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и вини присны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Отче наш, Иси на небесе, да спасется имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и кажи мы оставляем должникам нашим, не веди нас в лес,

0: Аминь. Притечь во славное усекновение и смотрение пусть некое божественное, да Иисусе Владе Спасова проповесть пришествие, городая тубы и ради беззаконные убийства и спросившие, не закон бы Божий, не живый век возлюби, но притворный, превременный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славим и Христе Божие, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоотропне, и же правда любей и грешной милой, и же вся зовы ко спасению обещание ради будущих благ, сам Господь прими наши частые молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душу нашу, освятители, стала чистым помышление, справим мысли очистых, избави нас от всякой скорби, злобы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение мы соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступное Твоей славы, и благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления благословорошую, сущую Богородицу Тебе величаем. Именем Господним Святейшим Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, силы все твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославен и спасение рода нашего, и честным Его крестом, рукописание грех наших рассерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас, грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвози страху Твоему плоти наше, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающая, еже Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Дары небесные, утешители души истины, живи с детства и все исполняй сокровища благих и жизни подателю, прииди и селись в нее чистина, всякие скверны, и спаси блажа души наши. Слава Вышний Богу, Тебе мир человеку благоволение. Слава Вышний Богу, Тебе мир человеку благоволение. Господи, пусть наша вернейшая уста наша возвестят хвалу Твою.
2: Время сотворения Господи и Преосвященнейший Владыка Благословенный. Аминь. Помолись о нас, Преосвященнейший Владыка. Помилуй нас, Преосвященнейший.

помни.

Миша, Ирод, царь, слух Иисусов, яви му бысть имя Его и глаголоше, яко Иоанн крестяй от мертвых воста, и сего ради силы деется о нем. И ни и глаголоху, яко Илья есть, и ни и же глаголоху, яко пророк есть, или един от пророк. Слышав же Ирод рече, яко Его же аску сектов Иоанна, той есть, той восстал от мертвых, той во Ирод послав як Иоанна, и связай его в темнице Иродиады ради жени Филиппа, брата своего, яко женися ею. Глаголоше бы Иоанн Иродови, не достоит тебе иметь жену Филиппа, брата твоего. Иродия же гневашися на него, и хотяше его убить, и не можаше. Ирод, бо боявшийся Иоанна, веды его мужа праведно и свято, и соблюдавши его, и послушав его много творяше, и в сладость его послушаше. И приключшуся дни потребну, егда Ирод Рождеству своему вечерю творяше, князем своим и тысячником, и старейшинам галилейским, и вшедши тщерь тоя Иродиады, и плясавши, и угождши Иродови, и возлежащим с ним, рече царь девице, проси у мене, еже аще хощеши, и дам ти, и кляться ей, яко аще попросиши у мене, дам ти, и до полцарствия моего. Она же ишеше рече матери своей, чесо прошу, она же рече, главу Иоанна Крестителя, и вшедши абие с отщанием к царю, проси глаголище, хощу, дами даси от него на блюде главу Иоанна Крестителя.

прискорбен был царь, клятвы же ради и за возлежащих с ним, не Господе отрещися и я. Я бы послал царь спекулатора, повере принести главу его. Он же шед, усек на его в темнице, и принесе главу его на блюде, и даде ее девице, и девица даде ее матери своей. И слышавши ученицы его, придошь, и взяша труп его, и положиша его в гробе. И собравшися апостоли ко Иисусу, и возвестиша

спасенных и преснопамятных, святейших патриарших православных, и создателей святой обители сия, и о всех и епачивших, о всех и братьях, и

нашому, уєжи прияться молитви нас і настане пробот весь один испытание, пришедший на Русь святую, обошедший Бога души и уроди, и уеже видя спасение Твое, всем Господи, узнал.

наших верить и на

страдающие другие столи, смятение и печали случай надежду благое утешение подашь. Всем же в одни сия убиенно, и от ран, и болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, и блаженное упокоение сотвори.

нашего Киева, святи шопатриарха Московской Сиарусеи и святотроицы Сергия Лавра, священного архимандрита и господина нашего, преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, да поменяет Господь Бог

Всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш.

мудрито, и господину нашему, преосвященнейшему Кириллу, епископа Сергиева Посташского и Дмитрского.

это я сидела вечер, делала дрищи страхом, приступи, да не полишися. Огонь, бо есть божественно, живи я кровь к общению. Первое примиришь тебя печали, шантажи, дерзая таинственно брашно яшь. Прежде причастия страшные, жертвы животворящего тела владычня. Сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни бессмертия. Вся тварь, видимая, невидимая, содетелю безначального Отца, сопресносущной Сыне, и со безначальным премноги ради благости, в последние дни в плоти оболкися, и расмыся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши, Бог Господи, согреши на небо пред Тобою, и не из достоин возрети на высоту славы Твоей, я прогневав бы Твою благость, Твоей заповеди приступив, и послушав Твои повеления, но Ты, Господи, не злобив сы, долго терпелив же, много милостив, не предал семя погибнути, со беззакомием моими моего всячески, ожидая обращения. Ты бы реклась человека, любчи пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь, живы быть ему. Не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубить, и ниже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь всем спастись и в разум истины прийти. Тем же я, сащий и недостоин, есть небеса и земли, и сия превременной жизни, сего себе повину в греху и сласем по работе, и Твой оскорнив образ на творение создания Твое бы, не чаевая своего спасения, окаянно на Твое же безмерное благоутробие, дерзая прихожду, прими, убей меня, человека любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, возьми мое тяжко бремя грехов, грех земли мира немощи человеческой исцеляй, труждающиеся обремененные к себе призывай и упокоевай, и пришли да призывать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всякой скверны плоти и духа, научи меня совершать и святыни во страсти Твое, яко да чистым сведением совести моей я святынь Твоей часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, имей Тебя во мне живущая, пребывающая, со всем и святым Твоим духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, и же да немощен буду душе, и же телом, и же недостойно тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго, общения, в напутье живота вечного и во благоприятие на ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в ниже препрославленности во веки. Аминь. Господи, Боже мой, вем и конец достойней, жаждоволен на подкров нидиши храма души моей я, за неже весь пусты палцы, если не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирился себе, смирись и ныне смирению моему, и яко же восприялся вертепи в яслых бессловесных возлещи, сице возбреми и в яслых бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, яко же не удостоилось в нити сочеряти, согрешники в дому Симона прокаженного так и изволи, в нити в дом смиренной моей души прокаженная грешная, яко же не тринулась и подобную мне блудницу, и грешную пришедшую, и прикоснувшуюся тебе сице, умилосердися, ем.

Самое большое.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Держателю души истины, же везде сейся, исполняя сокровища благих, и жизни подателю приди, селись и вны, чисти нас всякие скверны, спаси, блажа души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесе, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподаем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюблен население Твое, Господи, сил желает, и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть моя возрадовастося, Боже, живи, ибо птица обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и держи положи птенцы своя. Алтари Твои, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженней, живущий в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя. Блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение сердца своим положи, мою доль плачевное место еже положи, ибо благословение да закона полагай, уйдут от силы силы, явится Бог Богу в Сионе, Господи Боже силу, слыши молитву мою, ныши Божий Яков, защитничи наш, твишь Божий, презренный лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворе Твоих, паче тысяч из волях приметать, ося дому Богу моего, паче, неже житими селения грешничих, яко милости истину любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих ходящих ни злобе. Господи Боже сил, блажен человек, уповай на Тя. Благоволилась, Господи, землю Твою, возвратилась и плен, и Аколь оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой возвратился, еси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься на ныли, простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращься, оживишенные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам, услышишь, что речет о мне, Господь Бог, яко речет мир на люди Свое и на преподобное Своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящийся Его, спасение Его. Селите славу землю нашу, милость и истина с Христостася, правда и мира благозастася, истина от земли восея, правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, слыши меня, нищую, Бог есть маз. Сохрани душу мою, ко преподобен ей, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающий на Тя. Помилуй меня, Господи, я как Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего. Я как Тебе взял душу мою, ко Ты, Господи, благо кроток и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, возьми глаз умоления моего, в день скорби моя воззвать Тебе. Яко услышал Мессии, несть подобен Тебе возе, Господи, несть по делом Твоим. Все языцы леки сотворилось, и придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко велеси Ты, творю чудеса, Ты си Бог един. Настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятесь имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем им прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велена мне избавилась, и душу мою тогда преисподнейшего.
Боже, законопреступница, восставши на мя и сон, державно заскаши душу мою, не предложиши Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси, сын рабы Твоя. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя, и постыдятся, как Ты, Господи, помогал мне, утешил Мессии. Сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя, и постыдятся, как Ты, Господи, помогал мне, утешил Мессии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Память праведного с похвалами Тебе же давлеет свидетельство, Господне притече. Показал Бося Еси воистину и пророков честнейшие, яко и в струях крестите, сподобился Еси проповеданного, тем же за истину пострадав радуйся, благовестилась и сущим в аде Бога, явшегося плотью и вземлющего грех мира и подающего нам велию милость. И ныне и присно во веки веков. Аминь. И же нас ради рождения Девы распятие, претерпев благие, спровергий смертью смерть, и воскресение влека Бог не презри, и же создалось рукою Твоею, яви человеколюбие Твои милостиви, и примироши Тебя, Богородицу, молящаяся за ны, и спаси, спаси наш люди отчаянная, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не остави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного Тебе, и за Исаака раба Твоего, и Израиля святого Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение.

0: Течево славное усекновение, смотрение бы с некое божественное, да и сущим в аде спас во проповедь пришествие, да родай туба и роди, беззаконное убийство и спросившее, не закон бо Божий, не живый век возлюби, но притворный и превременный. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемой, славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблаготровне, иже праведной любя и грешной милуяй, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше в части молитвы, исправи живот наш западен Твоим, души наши, освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зола, болезнь, огради нас святыми Твоими ангела, да волчение соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без остления Бога Слово рушую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыко благословим.
1: Вот и ущемлены, и благословены, просветили церковь, и помилуй.
0: Аминь, Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевы наши согрешения, и даже до нынешнего часа приведи нас, вот же наше во дворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход, и смерть, смерть разрушилась, и очисти нас грешных и недостойных раб Твои, согреши комбо и беззаконно бахом, и несть мы достойнее возвестя часа нашей, возрите на высоту небесную, за не оставив комбудь правда Твоя, и я, и ходи хам волю сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоей, и спаси нас имени Твоего ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из рук сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плотское наше мудрование, до ветхого отложивши человеком, нового облицемся, и Тебе поживеем наши молодыцы и благодетелю, и так о Твоим последующим повелениям вечной покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилища, Ты бы сего истину, истинно веселье, радость любящим Тебя, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, да ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился и сизело, во исповедание велепото облекался и си, одеяся светом, яко ризуя, простирая небо, яко кожу, покрывая водами превыспренне своя, полагай облаки на восхождение своей, ходяй на крылу ветреню, творяя ангелы свои духи и слуги свои пламень огненные, основая землю на тверди я, не преклониться век века, бездна яко риза одеяния, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся, восходят горы, не сходят поля, место еже основалось им, предел положилось, и гоже не прийдут, ниже же обратятся покрыть землю, посылая источники в дебри, посреди гор пройдут воды, и напоятся звери сильные, ждут она грев жажду свою, натыкнется небесные привитают, а среды камени дадят глаз, напояй горы от превыспрени своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябай траву скотом и злах на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человеку, мастить или целием, хлеб сердце человеку укрепит, насытится древо польское, кедры ливан стеже насадил, там а птица во гнездятся, и родивы жилище предводительствует ими, горы высокие, леним камень, прибежище зайцам, сотворилось и луну во времена, солнце поздно запад свой, положилось седьмой бы ночь, в ней же пройдется звери дубравни, скивни рыкающие, восхитите и взыскать от Бога пищу себе, восия солнце и собравшися в ложе своих лягут, изыдет человек на дело свои, на делание свои до вечера, яко возвеличившися дела твои, Господи, вся премудрости сотворилась и исполнится земля твари твои яси, море великое пространное, там агадии же не числа животные малые с великими, там о корабли приплавают, змиси, Его же создалось и ругатись ему, всяк тебе чаю дать и пищу ему, а благо время, давши тебе им соберут, отверши тебе руку всяческое исполнится благости, отвращи же тебе лице возметутся, от имиши духах и исчезнут, перс свои возвратятся, после же духа твоего и созиждутся и обновиши лице земли. Буди слава Господня во веки, возвеселится Господь о деле своих, презирай на землю, твори и трястися, прикасайся горам и дымятся, воспою Господи, век в животе моим, пою Богу моему, донде же есим, да усладится ему беседа моя, же возвеселюся о Господи, да исчезнут грешница от земли беззаконница, яко же не бытием, благослови душе моя Господа, солнце поздно запад свой, положилось и тьму и бысь ночь, яко возвеличившися дела твои, Господи, вся премудростью сотворилась и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя.

0: честнее пресвитерстве во Христе диаконстве, а всем прищи и люди Господу помолимся.
1: Господи, помилуй!
0: Везде начальствующих, учащих,

Аще беззаконие нас греши, Господи, Господи, кто постоит?

Святые Троицы, поборник, вы.

0: праведные души в руце Божией не прикоснется их мука, ни пчела не дыша в очи всех безумных умреть, и вменись ослабление сход их, еже от нас шествие сокрушение, а ниже судьи в мире, ибо пред лицем человеческим аще муку примут, упование в бессмертие исполнено, и в мале наказани бывшие великими благодетельствова не будут, яко Бог искуси я и обрети достойное себе, яко злато в горниле искуси их, яко всеплодие жертвенное прият я, и во время посещения их воссияют, яко искре по стеблю потекут, судят языком и обладают людьми, и воцарится Господь в них вовеки, надеющиеся на не разумеют истину, и верные в любви прибудут ему, яко благодать и милость преподобных его, и посещение во избранных его.
1: И мудрость,
0: и мудрости Соломонова чтение.
1: Аминь.
0: Праведницы вовеки живут и в Господе мздай, и попечение их у Вышнего, всего ради приимут царствие, благолепие, венец, доброты от руки Господней, за недесницу покрыет я и мышцу защитит их, примет все оружие рвение свое и вооружит тварь вместе врагов, облечется в броня правды и возложит шлем судьи лицемерен, примет щит непобедимое преподобие, вострижи напрасный гнев оружие, споборит же с ним мирно безумный я, будут проволочные стрелы молниены, яко от благокруга.

0: законе злодейство превратит престолы сильные. Слышите, лбы царь, и разумейте, навыкните судьи концем земли, внушите держащие множество и гордящиеся народных языков, якогда наесть от Господа держава вам и сила от Вышнего.
1: Премудрость!
0: Премудрости Соломонова чтение! Праведникаще постигнет скончатися, поплы будет. Старость бочесна немноголетна, ниже в числе лет исчитается. Седина же есть мудрость человеком, и возраст старости житие нескверное. Благоугоден Богове быв, возлюблен бысть, и живы посреди грешник представлен бысть. Восхищен бысть, да не злобран, изменит разума его, или лесть прельстит душу его. Мрачение во злобе помрачает добрая, и парение похоти применяет угне злоби. Скончався в море, исполнили это долго, угодно тебе, Господи, душа его. Всего ради подчася от среды лукавствия, люди же, видевшие, не разумевшие, ниже положшие помышление таковое, яко благодать и милость преподобных его, и посещение во избранных его.
1: Цем сия от сия души, яце было помышление наше в Отце,

Тебя, Господи, весь землю же даде сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад. Но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову. Объявши мя болезни смертные, беды адово обретоши мя, скорби болезни обретох, имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милостив Господь и праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенца Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, Господь, душе моя, в покое Твой, яко Господь благодействовать, яко изъят душу мою от смерти, очи мои, слезы, нозе мои, поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых.

ныне пресны во веки веков. Аминь. Вера во тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь, что воздам Господи имя всех, я же воздадими, чаша спасения приму, имя Господне призову, молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, оздрав Твое, сын рабыни Твоей, я растерзалась и узы моя, Тебе вожру жертву хвалы и во имя Господне призову, молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворе у дома Господне посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся, Господи, веко благ, яко век милость Его, да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет оба дома Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. О скорби призвах Господа и услыша мя в пространство, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воздрю на враги моя. Благо есть надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князи. Все языцы ободошами именем Господним противляхся им. Обышедшие ободошами именем Господним противляхся им. Ободошами, как пчелы соты, разгоревшиеся, как огонь в тернии, именем Господним противляхся им. Отреновен превратихся пасти, Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господи, бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня, сотвори силу. Десница Господня, вознеси имя, десница Господня, сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказу я наказами Господь, смерти же не предадемя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня, исповемся Господеве. Сия врата Господня, праведни внедут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал Мессии, был еси мне во спасение. Камень Его же не пригоши зиждущий, сей бысть во главу угла. От Господа бысть и есть дивен в очи всех наших. Сей день Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды и во имя Господне, благослови хам вы из дома Господня. Бог Господь, и явися нам, составите праздник во учащающих дорог алтаревых. Бог мой святый, исповимся Тебе, Бог мой святый, вознесу Тебя. Исповимся Тебе, яко услышал Мессии, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко

пресный во веки веков. Аминь. Блаженни непорочные, путь ходящий в законе Господней, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бы беззаконие в путях Его ходиша. Ты заповедуйся заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились и пути мои, сохраните оправдание Твое. Тогда не постыжусь в них, да презреть имя на вся заповеди Твоя. Исповеемся Тебе в правости сердца в них, да научитимися судьбам правды Твоя. Оправдание Твое сохраню, не оставя меня до зела. Часом исправит юнейший путь свой в них, да сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрени меня от заповедей Твоих. В сердце моем скрых словеса Твои, я когда не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Устам моим возвести вся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко о всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь Ты рабу Твоему, живи имя и сохраню словеса Твоя, открый очи мои, уразумей чудеса от закона Твоего, пришли отца съесть на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время, запретилась и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот ими от меня поносы уничижения, яко сведения Твоих взысках, ибо седоши князи на мя клеветах, у раб же Твой углумляшися в оправданиях Твоих, ибо сведения Твоя поучение мое есть, и совети мои, оправдание Твоя, прильпей земли, душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути мои возвести, и услышал Мессии, научи меня оправданием Твоим, путь оправданий Твоих вразумими, и поглумлюсь в чуде всех Твоих. Воздрема, душа моя, отныне утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим, помилуй меня. Путь истины изволи их, и судьбы Твоей не забы. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих теков, когда расширилось сердце мое, законоположи мне, Господи, путь. Оправдание Твоих взыщу и выну, вразуми меня и испытаю закон Твой, сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, я котую восхотех. Преклони сердце мое, спо сведения Твоя, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи имя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твои благи. Все во желах заповеди Твоя, в правде Твоей живи имя, и да придет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. Не отвечаю поношающими слово, яко повах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словес, сия истина дозела, яко на судьбы Твоя уповал, и сохраню закон Твой выну века и век века, и хожда к широте, яко заповеди Твоя в взысках и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдяхся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих, помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал Мессии. То мя утеши во смирении моем, яко слово Твое живи имя, горди и закону приступовах удозела, от закона же Твоего не уклонихся, поминух судьбы Твою от века, Господи, и утешихся, печаль прият мя от грешник, оставляющий закон Твой, пьет обяху мне оправдание Твое на месте пришельствия моего, поминух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой, сей бысть мне, яко оправдание Твоих взысках, часть моей си, Господи, рех сохраните закон Твой. Помолись о лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему, по мыслях пути Твоей, возврати к нозе моего сведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя, уже грешника безошися мне и закона Твоего не забых, полуночи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоя, причастника съесть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя, милости Твоя, Господи, исполни земля оправданием Твоим, научи имя. Благость сотворилась и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему, благости и наказаний, и разума научи имя, яко заповедям Твоим веровал, прежде даже не смирите меся, а спрегрешихся городе слово Твое сохрани. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на меня неправда гордых, а же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце, и каже закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил меня еси, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

присно и во веки веков. Аминь. Руце Твои сотвористями и создастями, образумими научуся оправданием Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя опова. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил меси. Будь же милость Твоя да утешит мя, по словеси Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, и яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконно ошены мя, аже погломлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя, будь сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, я когда не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои в слово Твое глаголище, когда утешишь имя. За небых, яко мех наслание, оправданий Твоих не забых. Колико есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд. Поведаши мне закону преступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнашими помазиями. Моли не скончаши меня на земле, а же не остави заповеди Твоих. По милости Твоей живи имя и сохраню сведение уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в рот и рот истина Твоя. Основалась и земли пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Якаще бы не закон Твой поучение мое был, тогда оба погибал бы их во смирении моим. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил Мессии. Твой есть азы, спаси имя, яко оправданий Твоих взысках. Мне ждаша грешницы, погубить имя, сведения Твоя разумех. Всякие кончины, видих конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, и весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил меси заповеди Твоей, яко век мое есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякого пути лукавого возбрани к ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил меси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповеди Твоих разумех, все городе возненавидих всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клягся и поставих, сохраните судьбу правды Твоя, смирихся до зела. Господи, живи мне по словеси Твоему. Вольные уст моих благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи имя. Душа моя в руку Твоей выну, и закону Твоего не забых. Положишь о грешнице и сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди их. Наследовах сведения Твоя в век, яко радование сердцу моего суть. Преклони к сердцу мое, сотворите оправдание Твоя в век за воздаяние. Законно преступные возненавиди, закон же Твой возлюбих. Помощник мой, заступник мой, святый, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня, лукавнующий, испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посреми меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправдании Твоих выну. Уничижилась и вся отступающая от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающая не пчела, вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя, от судеб от Твоих убоякся. Сотворих суть и правду, не предашь меня обидящим мя. Восприми раба Твоего блага, да не клеветают меня гордии. Отче мой, исчезости во спасение Твое, в слово правды Твоя. Сотворись рабом Твоим по милости Твоей, оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть аз в разуме имею, вем сведение Твое. Время сотворите, Господи, ве, разреши закон Твой. Сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче златы топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлялся, всяк путь неправду возненавидих. Дивно сведение Твое, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает, вразумляет младенцы, уста мои отверзох и привлеков дух, яко заповедей Твоих желах, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

присны во веки веков, аминь. Презренный мей, помилуй мя, посуду любящих имя Твое. Стопы моя направи по словеси Твоему, да не обладает мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходящего дна из ведости отчи мои, понеже не сохрани к закону Твоего. Праведен еси, Господи, и правы судей Твои, заповедуй все правду сведения Твоя, и истину зело. И стаяла ми есть ревность Твоя, яко забывши словеса Твои в рази мои, роженно слово Твое зело, и раб Твой возлюби е. Юнейший аз есть ми уничижен, оправданий Твоих не забых. Правда Твоя, правда во век, и закон Твой истина. Скорби и нужды обретоши мя, заповеди Твоя, поучение мое. Правда сведения Твоя в век, вразуми мя, и жив буду. Возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твое взыщу. Возвах Ти, спаси мя, и сохраню сведения Твоя. Предвари к безгодии, возвах на словеса Твоя упова. Предваристи, очи мои, ко утру поучитесь о словесем Твоим. Глаз мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишься гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишься. Близ еси Ты, Господи, и все путие Твои истина. Из первопознах от сведений Твоих, яко веку основал еси. Вишь смирение мое, изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой, избави мя, славися ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози гонящие, изгонящие имя, истужающие имя, от сведений Твоих не уклонихся, видях неразумевающие и стаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижте, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живи имя, начало словес Твоих истины и вовек вся судьбы правды Твоя. Князи погнаши мя туни, от словес Твоих убоясь сердце мое, возрадуюся, а за словесех Твоих, яко обретаю корысть ногу. Неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих, седмирицу днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоя. Мир много любящим закон Твой, нести им соблазна, человек спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюби. Сохрани душа моя, сведение Твое, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведение Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Во желах спасения Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповедей Твоих не забых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

святых почивающих, и Тебе славу воспеваем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

Господь своим ученикам, вы есть свет мира, не может град укрыть сверху с горы стоя, и же вжигает светильника и поставляет его под спудом, а на светнице и светит всем, и же в храме и суть. Так и да просветится свет ваш пред человеки, я когда видит ваши добрые дела, и прославит Отца вашего и же на небесе, да не мните, яко приидох разорите закон или пророки, не приидох разорите, но исполните. Аминь, благоволю вам, донде же приедет небо и земля, и ото едино, или едино черта не приидет от закона, донде же все будут, и жаще разорит едину заповеди сих малых, и научит так о человеке, мни наречется в Царстве Небесном, а иже сотворит и научит, сей

Митрополита Киевского, Иоанна и Серафима, митрополитов Петроградских,

0: всех с верою восхваляющих тебя, Александре Преславне.
1: Святый Боговерный княже Данииле, моли Бога о нас, радостный наш великий светлый праздник, дней спасия, и Бога спасаемым, граде Москве и обители, в день праздника Пресвятые Богородицы, обретошися и проявившееся чудесное явление от многочудесных мощей Твоих отроку княжеску, о забвении честного телесе Твоего, Егоже, ради превозносим Господа вовеки.
0: Святые благоверны княже Данииле, моли Богу о нас, день Господень всегда предучима зря,

радостью Тебе, Святоша, и мы, грешные, просим у Тебе милости. Избави нас от всех скорбей, не лиши нас души спасительного исполнения.

0: молящийся и почерпающий исцеление независимые дары от источника преснотекущего.
1: Святый благоверный княже Александре, моли Бога нас, Твое святое представление дней светло празднуем и исполни радости и веселье, восхваляющие Тебя, Александре, великоимените.
0: Святый благоверный княже Александре, моли Бога нас, незаходимого света лучами во тьме сущим сия.

0: до пострастей всякого навета злотворных человек.
1: Святый благоверный княже Данииле, моли Бога у нас, просветился и все благоверный княже Данииле, яко солнце своими чудесы, подавая всем исцеление благим и грешным, невозвратно.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, дерзнув многогрешный аза недостойный сие написание написать и тебе, благоверный княже Данииле, прими с милостью и покрой меня неистощимо.

0: Обучающиеся на Христолюбивое Твое воинство.
1: Слава.

Поговорите, Господь, прежде своего, 24-го спасения, восхвалится.

0: преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое вам и глазу моления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро пристану Тебе дыши мя. Яко Бог негодяй беззаконие ты иси, не приселится к Тебе лукавно, ниже прибуду беззаконицы пред очима Твоим. Возня виделась и вся делающая беззаконие, погубивший глаголище лжу. Мужа кровестью гнушается Господь, аже множество милости Твоя внеду дом, Ты поклонюсь ко храму святому Твоему, страсти Твоим. Господи, настави мя правды Твоей, враг мой, кради, исправи пред Тобой путь мой. Не конечь во всех их истинных сердцах, суетно гроб ответ, готани физики своим мельчаку. Суди им, Боже, да отпадут от мысли своих, помну, что нечести их и зрение, яко пригорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие, на Тебя век возрадуются, все лишися них и похвалят за Тебе любящие имя Твои. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружие благоволение венчалось и нас. Господи, прибежище был и сином в род, и род прежде даже горам не пути создать из земли и селения от века и до века Ты иси. Не отрати человека во смирение, реклась и обратитесь из сыны и человек чести. Яко тысячи лет пред очима Твоего, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, стража ночная. Унищежение их лета будут утро, яко трава мимо идет утро, просветет и придет, на вечер отпадет и жестеет и иснет. Яко и чизоком гнев Твоим и яростью Твоей смутихмся, положилось и беззаконие наше пред Тобою. И век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гнев Твоим и чизоком. Лето наше, яко паучина паучах, все дни лет наших, гнев же 70 лет, а же сила 80 лет, и множи их труд и болезнь. Яко приди крот и с нами накажемся, кто весь держал гнева Твоего и страха Твоего ярость Твоей чести. Десницу Твою, так и скажи мне, окованное сердце мудрости, обратись, Господи, доколе умолен будет на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирил миси лето, вня же видиком злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твои настави сыны, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи, нас, и дела рук наших исправи. Милостью судов спою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда приедешь и ко мне, пригождав не злоби сердце моего, посреди дома моего, не предлагав предачи моему вещь законопреступную, творящую преступление возненавидим. Не прилепи мне сердце скрапти, уклоняющегося от милукавого, не познав, как клеветающего таискинника своего, сего изгонях, гордым оком и неситым сердцем семьи идях. Отче мой, наверное, земли посаждать я со мною, хотя и по пути непорочной семьи служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню глагола неправдней, не исправляше пред очима моима. Во утре избивался грешной земли, еже потребить от града Господне соделающей беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Познай свое братья, расисти его, не в Египте, но на небесе царствующий, благоверный княже Александр, и прими моление их, умножай жито людям, плодоносим земли Твоя, грады владычествия Твоего, ограждая молением и православным христианам сопротивное поборство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, явился и сей стране нашей, как звезда пресветла, благоверный княже Даниил, лучами света Твоего, озаряй граду и обитель Твою, людям православный поборник был и сей, пленным свободитель, нищим защититель, молитвы с Тобога, продержавя, растись и даровать, и мир, и спасти души наши, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Что тебе наречимо благодатное небо, яко веселось и солнце правды, рай, яко пресеклась и свет нетления, дева, яко прибылась и нетленная, чистая матерь, яко имелась, и ты на святых твоих объятиях, сыны всех Бога, так умоли спастись душам нашим. Стопы мои направи, пословеси твоему, да не обладает мой всякое беззаконие, избавь меня от клинки человеческие, сохраню заповеди твоя. Лице Твое прозвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнится устав мое хваление Твоего, Господи, яко доскоит славу Твою весь день великолепия Твоей. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне, во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внеси, оставь нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Это Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Воссия днесь пресветлая память ваша, преподобнее благоверние князи Александре Данииле, сию совершающую с любовью, вашей помощи и предстательство пред Господем просим, нас, Русь и земли, всем нам, яко предстатели заступники, заступники дарова Бог. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый славим Христе Боже, долго терпеливе, много милости, много благоутробнее, же правильно любя, грешное, милое, же вся за века спасения, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши часы и молитвы, исправи живот наш заплатим Твоих, души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, для ополчения соблюдаем и наставляем, достигнем в соединении веры. И в разуме неприступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший, без сравнения Серафим, без следния Бога Слова Рочу, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейший Владыка благослови.
1: Боже, ущербный, благослови, просветили Тебя, и помилуй.
0: Аминь.
1: Знамя на истину нас, святица Твоя, подавнимы, святые преступные